0: Латвийском радио.
1: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С новостями Гульдара Акимелова. Здравствуйте. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая, передает Ақорда. По словам президента, в этом году День Абая отмечается на фоне масштабной трансформации государства и общества. Вступила в силу Народная конституция Казахстана, начался процесс обновления всех институтов власти. Это по-настоящему эпохальный период, закладывающий фундамент развития на многие годы вперед. По словам президента, суть преобразования – придать мощный импульс прогрессу Казахстана и укрепить созидательные ценности в обществе. В вопросах формирования новой общественной этики, укрепление национальной идентичности и популяризации гуманистических идеалов страна неизменно обращается к творчеству Абая, говорится в тексте. Почти 19 тысяч казахстанцев носят имя Абай, передает 24КЗ. По данным Бюро национальной статистики, в стране зарегистрирован 18 961 человек с этим именем. Больше всего Абаев проживает в Астане – 2186 человек, Туркестанской области – 2008 и Алматы – 1740. Самый старший казахстанец с именем Абай родился в 1932 году. Наиболее многочисленная возрастная группа – от 30 до 34 человек. В ней 3267 человек. Имя остается популярным. Только за первое полугодие этого года его получили 91 новорожденный. Кроме того, в Казахстане 9 женщин носят имя Абай. В честь великого поэта названы область, город, 3 района и 26 сел. Лесные пожары на западе Канады стремительно распространяются. В Британской Колумбии власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Эвакуированы жители городов Саммерленд и Пичленд. За сутки площадь пожаров удвоилась и составила почти 100 квадратных километров. Спасатели продолжают поиски людей, оказавшихся в ловушке на пути огня. Для изолированных жителей организована воздушная эвакуация. К утру воскресенья в провинции действовали 102 лесных пожара. С начала года огонь в Канаде охватил почти 4 миллиона гектаров леса. Тем временем в Казахстане за неделю со 2 по 9 августа зарегистрировали 47 лесных пожаров. Из них 21 произошел в лесохозяйственных учреждениях, находящихся в ведении местных исполнительных органов. Еще 26 на землях Государственного лесного фонда. Вчера 2 пожара зафиксировали в Государственном лесном фонде, один из них на территории национального парка Бурабай. Возгорание обнаружили во время наземного и авиационного патрулирования. Благодаря оперативным мерам все очаги удалось локализовать. Локализовать и ликвидировать. К тушению привлекались государственная лесная охрана, авиация и авиапожарные десантники. Качественное питьевое водоснабжение получат 66 населенных пунктов Саракашского и Келесского района Туркестанской области, передает БАК-КИЗЭТ. В этих селах проживает около 250 тысяч человек. Сейчас комитет водного хозяйства разрабатывает второй пусковой комплекс проекта по реконструкции магистрального водовода для подпитки Саракашского группового водопровода. На этом этапе построят головные сооружения и станцию водоподготовки с мембранной технологией очистки. Такие установки задерживают примеси и микроорганизмы на уровне пор мембраны, то есть вода проходит через фильтр, а все лишнее остается снаружи. Проектная документация находится на рассмотрении в РГП «Госэкспертиза». Первый пусковой комплекс завершили в прошлом году. Дастан Сатпаев завоевал первый трофей с Челси. 8 августа английский клуб встретился с итальянским Миланом в Джакарте в рамках предсезонного Индонезия Суперкап. Челси уверенно победил со счетом 3-0. 17-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев стал обладателем своего первого трофея в составе лондонского Челси. Дубль оформил Жоа Педро. Еще один гол забил Майзес Кайседо. После финального свистка футболисты Челси получили победный трофей. Таким образом, Сатпаев вместе с лондонским клубом стал победителем предсезонного Суперкубка Индонезии. Сам Сатпаев в матче с Миланом остался на скамейке запасных и на поле не вышел. завершения курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 469 тенге 71 тин, евро 541 тенге 26 тин, российский рубль 5 тенге 71 тин. О погоде сегодня. По данным Казгидромета, в Астане и Алматы ожидается жара до 35 градусов. В Уральске 30, в Петропавловске, Усть-Каменогорске, в Семее 32. В Талдықорғане, Павлодаре, Кунаеве, Костанае, Ақтау, Караганде 35 градусов. В Шымкенте, Кокшетау, Тарау, Жезқазғане, Таразе, Туркестане, Ақтөбе 38 градусов. А в Қызылорде до 41 градуса жары. Гүлдарай Кемелова, служба новостей Қазақ радиолары.
5: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С новостями Гульдара Акимелова. Здравствуйте. Первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел совещание по ситуации на автомобильных пунктах пропуска на границе. По данным пограничной службы КНБ, пункты Алимбет, Жайсан и Сырым работают круглосуточно в штатном режиме. На фоне сезонного роста транзитных перевозок усилен контроль за модернизацией пунктов пропуска. Рядом с приоритетными направлениями также планируется создать сервисные зоны ожидания для водителей грузовиков. Завершить работы намерены в следующем году профильным ведомством. Поручено обеспечить бесперебойный и ускоренный пропуск транспорта. Ситуация находится на контроле правительства. Флайерстан продлила приостановку рейсов по маршруту Актау-Дубай-Актау до 15 сентября, передает 24KZ. Ранее полеты планировали возобновить 29 августа. Решение связано с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке. Пассажирам отмененных рейсов предлагают полный возврат стоимости билетов без штрафов по месту приобретения. Air Astana также приостановила рейсы в Дубай до 31 августа. Авиационная администрация Казахстана ранее запретила полеты над и вблизи воздушного пространства ряда стран региона. МИД Казахстана призвал граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток. Йеменские хуситы заявили об атаке беспилотником на нефтеперерабатывающий завод Сауди Арамко в Джизани на юго-западе Саудовской Аравии. На объекте возник пожар, который, по данным саудовских властей, удалось потушить. Пострадавших нет. Хуситы также заявили о ракетных и беспилотных ударах по портовому городу Моха в Йемене. По их словам, целью были саудовские войска и склады оружия. Саудовская Аравия эти сообщения пока не комментировала. Атака произошла на фоне сохраняющейся напряженности в регионе. Три новых платных участка республиканских автодорог за первый месяц работы приняли более 528 тысяч проездов. Самым загруженным стало направление Караганда-Балхаш-Бурал-Байтал. Здесь зарегистрировали 290 тысяч проездов или почти 55% общего потока. На участке Талдыкорган-Усть-Каменогорск зафиксировали 181 тысячу проездов. Еще 58 тысяч пришлось на трассу Бурал-Байтал-Курты. Отметим, платный режим на Караганда-Балхаш Бурал-Байтал и Бурал-Байтал-Курты ввели 10 июля, а направление Талдыкорган-Усть-Каменогорск 11 июля. Наиболее востребованным пока остается участок Караганда-Балхаш-Бурал-Байтал. Казахстан в ближайшие дни ожидает контрастная погода. По прогнозу Казгидромета, в отдельных регионах пройдут дожди с грозами. Возможны град и шквалистый ветер. 11 августа сильные дожди ожидаются на севере страны и в горных районах юго-востока. Ночью и утром на северо-западе, севере и востоке местами прогнозируется туман. При этом на юге сохранится сильная жара. Температура воздуха поднимется до плюс 44 градусов. На западе и в центре ожидаются до плюс 39 на востоке и юго-востоке до плюс 42 градусов. Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина продолжает погоню за лидером мирового рейтинга Ариной Сабаленко. По ходу решающего сета в 1/8 финала «Мастерс» в Канаде казахстанка уступает 0-3, передает Тенгри Ньюс. В 1/8 финала престижного турнира в Торонто лучшая теннисистка Казахстана билась с Людмилой Самсоновой из России. После уверенной победы в первом сете во втором сильнее была россиянка, а в третьем Самсонова сделала два брейка подряд и повела 3-0. У Рыбакиной хватило сил не только на то, чтобы вернуться в игру, но и выйти вперед, а в итоге забрать матч 6-4, 4-6, 6-4. Таким образом, казахстанка вышла в 1/4 финала, где сразится с японкой Наоми Осакой. И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 469 тенге 68 тин, евро 541 тенге 26 тин, российский рубль 5 тенге 71 тин. И о погоде на 11 августа. По данным Казгидромета, завтра в Астане облачно, ночью 20, днем будет жарко, до 36 градусов. В Алматы возможно гроза и дождь, ночью 25, днем 35 градусов выше нуля. В Костанае 25, в Уральске, Петропавловске 28, в Ахтау, Ахтубе 30, в Атырау 32, в Кокшетау, Хунаеве 7, Талдыкорган, Усть-Каменогорске, Караганде 35, в Павлодаре, Таразе и Жезказгане 38, в Шымкенте 40, в Туркестане, Кызылорде 42 градуса жары. Гульдара Кемилова, служба новостей Казахы радиолары.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Реклама на казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Реклама на казахском радио.
1: Избиратели на избирательных участках, образованных по месту жительства граждан, могут за 15 дней до дня голосования или с 7 августа ознакомиться с данными о себе в списках избирателей. На избирательных участках, образованных в воинских частях, в домах отдыха, в санаторно-курортных организациях, в отдаленных и труднодоступных районах, в организациях с непрерывно действующим производством, в местах организации труда вахтовым методом, в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, при загранучреждениях Республики Казахстан, в иностранных государствах, избиратели могут ознакомиться со списками за 5 дней до дня голосования или с 17 августа. Заявление о необходимости исправления в списке избирателей рассматривается избирательной комиссией в день его поступления. В случае положительного решения исправление или включение в списки производится избирательной комиссией немедленно. В случае отклонения гражданину безотлагательно выдается копия мотивированного решения. Решение можно обжаловать в суде по месту нахождения избирательной комиссии, которая рассматривает жалобу в день ее поступления. Каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение или исключение из списка, а также допущенные неточности в данных. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Шартарап Катарайдан. Казах радиоса.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Казахстан и Япония расширяют сотрудничество в сфере высшего образования и науки. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек провел встречу с Такаей Охаши, ректором Токийского столичного университета. Они обсудили возможности развития академической мобильности, обмена опытом между преподавателями, а также укрепление прямых партнерских связей между высшими учебными заведениями двух стран. Саясат Нурбек пригласила ректора принять участие в форуме стратегических партнеров, который состоится в ноябре в Астане. В этом году форум станет площадкой для обсуждения сотрудничества между ведущими университетами Казахстана и зарубежными вузами. Более 6500 человек участвуют в первый день августовского ЕНТ. Оно продлится до 14 августа. На участие в тестировании было принято более 30 тысяч заявлений. 65% сдающих ЕНТ заявили желание пройти тестирование на казахском языке. В августовском ЕНТ принимают участие выпускники школ и колледжей текущего года и прошлых лет, кандасы, выпускники организации среднего образования, обучавшиеся за рубежом, а также студенты, желающие перевестись с творческих образовательных программ на другие направления подготовки. Кроме того, ЕНТ сдают лица, зачисленные в вузы на платной основе, не набравшие пороговые баллы в предыдущем учебном году. Расследование убийства 12-летнего Аблайхана Ержанулы продолжается. Уголовное дело все еще находится в производстве Следственного управления Департамента полиции Алматы. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. Досудебное расследование сопровождается проведением ряда экспертных исследований, на что также требуется время, сообщил официальный представитель Департамента полиции Салтанат Азербек. Напомним, трагедия произошла в июне в Турксибском районе Алматы. 12-летний мальчик погиб от ножевого ранения, нанесенного одним из сверстников. В Алматы камеры Сергек будут фиксировать нарушения электросамокатчиков. Планируют использовать для выявления нарушений правил дорожного движения. В настоящее время полиция работает над интеграцией данных кикшеринговых компаний с полицейскими базами и автоматизированными системами. Отмечу, что с начала текущего года свыше 18 тысяч пользователей электросамокатов были привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Казахстанцы смогут проверить избирательный участок через ЕГОВ Мобайл и на сайте gov.kz. Новый сервис позволяет гражданам заранее узнать номер и адрес своего избирательного участка к предстоящим выборам в Курултай. В сервисе ЕГОВ Мобайл пользователям доступен полный набор информации, необходимой для участия в голосовании. Напомним, выборы депутатов Курултая пройдут 23 августа. По данным ЦИК, на предстоящих выборах смогут проголосовать более 12,5 миллионов граждан. Роман Пусябаев подарили молодежи в Туркестане. В городе состоялась церемония возложения цветов к памятнику великого поэта. Аким области и представители интеллигенции преподнесли в дар молодежи и жителям города многотомника роман эпопеи Мухтара Уэзова «Путь Абая». В Туркестанской области именем Абая названы один сельский округ, 4 населенных пункта, 110 улиц и 15 школ. В честь великого поэта установлены 9 памятников и 11 бюстов. Ко дню Абая в Астане прошел тематический челлендж с участием представителей спортивной сферы. К инициативе присоединились известные спортсмены и тренеры столицы. Участники челленджа опубликуют видеоролики, в которых читают произведения Абая Кунанбайулы и делятся любимыми строками великого поэта и мыслителя. Инициатива направлена на популяризацию богатого наследия Абая и привлечение внимания широкой аудитории к его творчеству. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 469 тенге 68 тиен, евро 541 тенге 26 тиен, российский рубль 5 тенге 71 тиен. А теперь о погоде на завтра. По данным Казгидромета, в Астане облачно, ночью 20, днем 36 градусов. В Алматы возможны гроза и дождь, ночью 25, днем 35 градусов. Костанае 25, в Уральске, Петропавловске 28, Бактау, Актобе 30. В Атырау 32, Кокшетау, Конаеве, Семей, Талдыкургане, Усть-Каменогорске, Караганде 35. Павлодаре, Таразе, Жезказгане 38, в Шымкенте 40, в Туркестане и в Кызылорде завтра 42 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
5: закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
6: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
7: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
8: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина. Здравствуйте. Назначен командующий войсками противовоздушной обороны. Распоряжением главы государства Аделя Субибаев назначен командующим войсками противовоздушной обороны сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан, пишет телеграм-канал Акорды. Другим распоряжением президент освободил от этой должности Кайрата Даутова, который занимал ее с сентября 2024 года. Институт демократии представил результаты социологического исследования, проведенного с 20 июля по 6 августа. Объем выборочной свободы. В совокупности 8 тысяч респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и 3 городов республиканского значения: Астаны, Алматы и Шымкента. Отбасыбанк выявил ряд коррупционных нарушений среди своих сотрудников. Они получали незаконные вознаграждения за лоббирование интересов клиентов, риэлторов частных, судебных исполнителей и нотариусов, продвижение очереди на жилье. Также выявлены факты изготовления работникам одного из филиалов поддельных документов о доходах, подтверждающих кредитоспособность клиентов. В Алматы продолжается работа по борьбе с распространением наркотиков. С начала года полиция выявила 476 наркоправонарушений, в том числе более 200 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято свыше 483 килограммов наркотических средств. Работа в данном направлении имеет не только правоохранительное, но и важное профилактическое значение, особенно среди молодежи, отметила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азербек. Отдельное внимание, по ее словам, полиция уделяет пресечению незаконной реализации алкогольной продукции. В преддверии нового учебного года в Алматы усилят патрулирование перекрестков и основных въездов в город из-за ожидаемого увеличения транспортной нагрузки. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникации сообщил начальник управления общественной безопасности департамента полиции Тимур Ногайбаев. По его словам, на ряде участков города продолжаются строительно-монтажные работы, часть которых не успеют завершить к началу учебного года. На фоне традиционного роста транспортного потока это может осложнить дорожную ситуацию. Для предотвращения заторов наряды патрульной полиции также планируется выставить на основных въездах в Алматы. Сегодня Казахстан отмечает День Абая. В этом году исполняется 181 год со дня рождения великого поэта, мыслителя, просветителя и композитора Абая Кунанбайулы. Творческое и философское наследие Абая занимает особое место в национальной культуре. Сегодня имя Абая носят 33 населенных пункта. В его честь названы 1231 улица, проспект и другие объекты, а также 125 учреждений в разных регионах Казахстана. Наследие Абая широко представлено и за пределами нашей страны. Памятники, бюсты и другие мемориалы. Реальные объекты, посвященные мыслителю, установлены более чем в 20 странах мира. 60 бесплатных автобусов запустят на концерт Kanye West в Алматы. На день проведения концерта, который состоится 14 августа на центральном стадионе Алматы, в городе усилят меры безопасности и для зрителей организуют специальные шаттлы. После окончания мероприятия зрители будут развозить 60 бесплатных шаттлов по 6 направлениям города. Кроме того, будет усилена работа общественного транспорта и метрополитена. Станция метро Байконур закроется для пассажиров в 21:00. Посетителям концерта рекомендуют пользоваться станцией Абай. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 466 тенге 68 тиен, евро 541 тенге 26 тиен, российский рубль 5 тенге 71 тиен. А теперь о погоде на завтра, 11 августа. По данным Казгидромета, в Астане облачно, ночью 20, днем до 36 градусов. Алматы возможен гроза и дождь. Ночью 25, днем 35 градусов выше нуля. Костанае 25 градусов тепла. В Уральске, Петропавловске 28, Бактау, Актобе 30. В Атырау 32, Кокшетау, Кунае, Весемее, Талдыкургане, Усть-Каменогорске, Караганде 35. Павлодаре, Таразе, Жезказгане 38, в Шымкенте 40, в Туркестане и в Кызылорде завтра 42 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Вниманию населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Кастрансойл» предупреждает, что на территории Актюбинской области проложены магистральные нефтепроводы ГНПС «Алибек-Мула», «Жанажол-Кинкияк», «Жанажол-Кинкияк», «Кимкияк-Бестамак», кабельные линии связи «Волс», которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону Республики Казахстан о магистральном трубопроводе и правил охраны сети телекоммуникаций в Республике Казахстан, устанавливаются следующие охранные зоны. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Вдоль подводных переходов в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенными между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СПРК 305-101-2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний от 30 до 150 метров. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с АО «Кастрансойл», места их размещения, порядка строительства, обустройства и использования, садоводства и лесоразведения, а также выполнение любых несогласованных с АО «Кастрансойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 сантиметров. Рекультивация дорог, обустроенных АО «Кастрансойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечения его физической защиты, а также воспрепятствование движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Возведение любых построек и сооружений, организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов, производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем, производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта без согласования с АО «Кастрансойл», производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Актюбинское нефтепроводное управление, Актюбинское нефтепроводное управление АО «Кастрансойл», город Актобе, жилой массив Куктем, улица Гуцала, номер 1. Город Астана, телефон 8-71-72-55-52-54. Диспетчер ГДУ технического участка номер 4. Город Актобе, телефон 8-71-32-745-224. Оператор ГНПС «Кинкияк». 8-71-32-745-205. Начальник смены ГНПС «Кинкияк».
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында.

0: избирательным участкам при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах в списке избирателей включаются все граждане, проживающие в соответствующем иностранном государстве или находящиеся в длительной заграничной командировке, а также прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям в служебные, деловые и туристические поездки при их обращении в участковую избирательную комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан. Участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Со списком избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах можно ознакомиться на интернет-ресурсах Министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Будущее начинается с села. Село – это наши корни. Земля – наше богатство. Труд – наша сила. Мы выбираем сильное село. Современное сельское хозяйство, качественное образование, доступную медицину, поддержку предпринимательства, новые возможности для молодежи и сохранение наших традиций. Каким будет завтра Казахстан, зависит от нашего выбора сегодня. Голосуй за будущее. Голосуй за партию АОЛ. Изготовитель индивидуального предпринимательства «Глобал». Заказчик Республиканское общественное объединение «Партия АОЛ». Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения «Партия АОЛ».
2: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Не монополиям, не олигархам. Вся власть в Казахстане принадлежит народу. Нулевая коррупция, честный труд, доступное жилье. Покорим 20 вершин на пути к прогрессу. 23 августа. Твой выбор. ОСДП. Изготовитель ИП Исламжан Маралбаев. Заказчик – председатель ОСДП А.Н. Рахимжан. Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия».
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
5: Шартарап Катарайдан. Казах радиоса.